0: Únete a FM Desierto.
1: Una radio con tus sonidos clásicos y mucho más.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».